друзей Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и Гурухи Шамс. 27 июня, Майдон Истиклол. Концерты бузурги байналмилали бахшида баррузи вахдати мили. Дарумат озод.

Фавзия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурухи Шамс. 27 июн, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати милли. Даромад озод.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира в студии Шахзода Зуирова. Заместитель председателя города Душанбе Рахмедин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширение сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, внедрение современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управление дорожными движениями и снижение транспортных заторов, а также использование передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность к дальнейшему управлению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. Еще об одном важном событии. 27-28 июня в Алматы состоится выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области. Будут представлены реализованы различные виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобучные изделия. Также в рамках выставки продажи предусмотрено проведение культурных мероприятий с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение выставки продажи будет способствовать расширению экспортного рынка, привлечению инвестиций и укрепление экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Караван «Матери Единства» посетил Яванский район участников акции. Встретил председатель района Икрумидин Вализуда, который ознакомил гостей с социально-экономическими достижениями и производствами. Участников акции встретил председатель района Икрумидин Вализуда, который ознакомил гостей с социально-экономическими достижениями и возможностями местных предприятий. Особое внимание было уделено одному из ключевых промышленных объектов района – предприятию «Мохир Семент». Его производственная мощность достигает 30.

0: тысяч мешков цемента в сутки. Продукция реализуется в развитии региона страны. На предприятии создано более 70 постоянных рабочих мест, в том числе для женщин. Представительницы каравана «Матери единства» отметили достойные условия труда и современных технологий. Они оценили вклад в предприятие в развитие занятости населения и национальной промышленности. Иран и Новая Зеландия поделили очки в матче чемпионата мира 2026. Сборная Ирана и Новой Зеландии сыграли в ничью со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла утром 16 июня в Лос-Анджелесе. Команды обменялись голами в обеих таймах и не смогли выявить победителя, разделив очки. После этой ничьей в группе G установилось полное равенство. Все четыре команды квартиры это имеют в активе по одному очку после первого тура. Назван лучший ученик Таджикистана 25-26 учебного года. Ученица 11 класса школы номер 1 района Шамсидин Шоухин Мадина Саидализода признана лучшей ученицей страны по итогам республиканского конкурса «Ученик года». Об этом сообщили Министерство образования и науки республики. Мадина заняла первое место, набрав 94 балла и будет награждена дипломом и денежной премией в размере 10 тысяч саманин. Второе место занял Мейруч Мирзуширинов, ученик 10 класса лицея для одаренных учащихся города Харок. Третье место досталось Алмат Пардаеву, ученице 10 класса президентской школы для одаренных учащихся города Гисара. За второе место предусмотрена премия в размере 7 тысяч саманин, за третье 5 тысяч. По данным Минобранауки, финальный республиканский этап конкурса проходил 11-12 июня в Душанбе с участием 5 школьников из различных регионов страны. Участники выполнили письменные задания, проходили тестирование по различным предметам и представляли творческие работы. Это были главные новости к данному часу.
1: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: резаи нозияи караматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 fm метавонед бишнавед
2: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.
3: Уважаемые слушатели, сегодня в Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева состоится концерт, приуроченный к 130-летию Акашарифа Джураева. Также культурное мероприятие, посвященное памяти великого маэстро, состоится 19 июня в Национальной академии наук. И сегодняшний наш рассказ о легендарном исполнителе Акашарифе Джураеве.

слышите эти звуки? Этот неповторимый голос, это позвякивание бубенцов. Все это выступление наших артистов на московской сцене, на декаде таджикской культуры в городе Москве. Пляс таджикских красавиц в атласных платьях, завораживающие взгляды московских зрителей. Их принимали на ура, и долго лилась таджикская музыка на русской земле, представляя неизведанную музыку искушенной публики.

Среди тихих гор, где туман по утрам, я искал твой след по забытым словам. Ветер шепчет имя твое вдалеке, но не слышишь ты, я один в тишине. Ты как свет в ночи, как весенний рассвет, без тебя в душе только холод и след. Возвращайся вновь, не гаси этот свет, без тебя меня будто в мире и нет. Помню тот апрель, запах первых цветов, как смеялась ты среди старых садов. Я держал твою теплую руку тогда, думал, это все навсегда, навсегда. Это строки стихов Ака Шарифа Джураева, переведенные на русский язык. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем об этом замечательном исполнителе таджикских народных и классических песен.

Имя Кошарев Джураев звучит не просто как имя артиста. В нем будто живет сама мелодия гор, тихий шепот ветра и отголоски чьих-то давних чувств. Он не стремился к громкой славе, его путь был иным. Через песни, словно через мосты, он соединял сердца людей, которые, возможно, никогда не встречались, но одинаково чувствовали. В его голосе есть что-то родное, почти забытое, как воспоминание о доме, куда всегда хочется вернуться. Говорят, настоящий певец – это тот, кто умеет проживать каждую ноту. И он проживает, не играет, а чувствует, не исполняет, а рассказывает. Каждая его песня – это маленькая история о любви, которая не успела сказать главных слов, о разлуке, которая научила ждать, о надежде, которая не гаснет даже в самые тихие вечера. В его музыке нет суеты, там есть пространство – для души, для тишины, для воспоминания. Слушая его, человек словно остается наедине с собой и вдруг начинает понимать то, что раньше не мог выразить словами. И, может быть, именно в этом его сила – не просто петь, а говорить сердцем каждого, кто однажды остановился, чтобы услышать.

Есть голоса, которые просто звучат, и есть, которые остаются. Голос Акашарифа Джураева не растворяется в шуме времени. Он будто проходит сквозь него, оставляя след тихий и неизгладимый. Его музыка рождается не на сцене, она начинается раньше, там, где человек остается наедине со своими мыслями, где воспоминания становятся громче слов, а чувства глубже объяснений.

0: Родился Кашариф Чураев в горной местности Дарвоз, Таджикистана.
1: С юных лет Акашарифа Джураева интересовал мир поэзии и музыки. Тонкостям пения он научился своего отца-земледельца, который был уникальным певцом. Жизненный путь Акашарифа Джураева начался далеко от больших сцен и ярких огней. Его детство прошло в простой, но наполненной душевным теплом атмосфере, где музыка не была профессией, она была частью повседневной жизни. Народные мелодии, звучавшие на семейных торжествах, старые песни, передававшиеся из поколения в поколение, все это стало его первой школой. Еще в юности Шариф начал проявлять интерес к пению. Сначала для себя, для близких, для узкого круга. Но уже тогда было ясно, в его голосе есть редкая искренность. Он не стремился копировать известных исполнителей, а искал собственное звучание, пропуская каждую ноту через себя. Первые серьезные шаги он сделал на локальных сценах, на городских мероприятиях, концертах, культурных вечерах. Это был период становления, без громких афиш, без широкой известности, но с постоянной работой над собой. Он научился держаться на сцене, чувствовать аудиторию, понимать, как передать эмоцию не только голосом, но и паузой, взглядом, интонацией. Скрыли Раджабов, историк музыкальной культуры, доктор исторических наук, профессор, рассказывает нам об этом уникальном исполнителе.
2: Акашариф Джураев является одним выдающимся носителем и исполнителем музыкального наследия таджикского народа, не только народа Востока. Он внес в 20 веке своим творчеством, своим мастерством большой вклад только пропаганды сохранения и лучшей исполнительской традиции музыкальной культуры таджиков. Начиная из руководителя «Красного клуба», он вырос как один из руководителей группы музыкантов при Таджикской радио, Госфилармонии и Театр Лохути. Везде, всюду он был как знаток и носитель таджикского музыкального наследия. За выдающие его вклады правительство Таджикистана, правительство СССР дали высокие звания. Он вошел как заслуженный артист Республики Таджикистан, народный артист Республики Таджикистан. Когда было звание народного гафиза Таджикистана, он один из первых получил это звание. Поэтому Шариф Джураев своим мастерством, своим умением он вносил большой вклад. Много гастролировали за счет гастрольной программы. Его мастерство высоко оценили в Иране, Афганистане, особенно в Республике Центральной Азии. Акашариф Джураев, как выдающийся устот, мастер, он воспитал многочисленные музыканты и певцы. Особенно его ученики были Абдулло Назриев, Карим Рахимов, Зулайхо Рахимова и ряд других. Только он, наш известный таджикский композитор Фато Одинаев, тоже был его учеником, который вырос как не только музыкант, он как крупный композитор.
1: Рассказывая о творчестве Акашарифа Джураева, профессор Аскарали Раджапов отметил, что знаменитый артист очень много выступал перед хлопкоробами на полях, на стройках века, таких как Гисарский и Ферганский канал. Во время одного из таких концертов тогдашний руководитель Узбекистана, оценив неординарный талант исполнителя, назвал его Ака. «Вы теперь для нас не Шариф, а Ака Шариф». Так с легкой руки Усмана Юсупова певец стал навсегда Ака Шарифом Джураевым.
2: Учитывая его заслуги, правительство Республики Таджикистан, постановление правительства Республики Таджикистан, в этом году, в июне месяце, отмечается 130-летие Акашариф Джураев. На встречу этого юбилея отдел истории искусства Академии, Институт истории, археологии и этнографии, Национальной академии Таҷикистона подготовили первый материал международной конференции Акашариф Джураев и музыкально-поэтической традиции таджиков истории и современности. Кроме того, впервые мы подготовили избранные его песни, которые там предисловиями и, например, избранные его песни, которые вошел в сокровище таджикской музыкальной культуры. Кроме того, поскольку он вносил большой вклад в развитие таджикской культуры, подготовили книгу-альбом, где включены лучшие материалы из лучшей страницы его жизни и творчества. Наряду с тем, Акашариф Джураев не только он пел, он был автором многочисленных песни на стихи классиков таджикской персидской литературы и современных поэтов. Его песни везде, всюду, во всех не только исполнили его ученики, творческие группы, народные творчества, самодельные ансамбли тоже до сих пор поют его песни. Особенно песни Акашариф Джураев в Узбекистане очень широко звучит. Например, крупные известные узбекские музыканты поют его песни. Особенно его песни «Джон Додоракан». Оно стало в Узбекистане музыкальным пространством как хит. Поэтому он
0: внос... Это народная песенка?
2: Это авторские песни Акашариф Джураева, которые создали на стихи народной поэзии. Поскольку он хорошо знал поэтические традиции таджиков, он тоже ряд своей песни, он сам был автором своей песни. Композиторы, музыканты, певцы, например, Шоназар Шохибов, Бабакул Файзулаев, Фазлдин Шахобов, во всех своей творческой жизни они имели тесные взаимосвязи, совместно создали, особенно его работа комитет радио Таджикистана, который был создан в 30-е годы, он был один из руководителей группы музыкантов. Тоже с кем связан был деятели таджикской культуры, особенно Туфа Фазилова и ряд других. Например, Туфа Фазилова, песни, которые она мастерски исполняла, научила этого от Акашарифа Джураева. Он был образованным музыкантом, он хорошо знал музыкально-поэтические традиции таджиков. До сих пор народ не только поет музыканты, даже народ исполняет его песни «Халабанди», который один из, который создан на основе ритма классической музыки. Вот эта его песня до сих пор поют молодые музыканты.
1: Уважаемые слушатели, все сегодняшние собеседники не раз упоминали знаменитую песню Акашарифа Джураева «Халабанди». И мы с режиссером решили смиксовать эту песню. То есть вы сегодня ее услышите в исполнении Акашарифа Джураева, незабвенного оперного певца Бурхона Маматкулова и популярной эстрадной певицы Парвин Юсуфи. Итак, песня «Халабанди».

слушаете программу о легендарном исполнителе Акашарифе Джураеве. Из воспоминания сына Акашарифа. Помню отца, когда я только-только научился ходить. Отчетливо помнится каждое его движение, его улыбка. Помню, как он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах. Как он пел. Помню, каким был отец гостеприимным и человечным по отношению к людям. Должен сказать, что он был прекрасным воспитателем и отличным педагогом. На всю жизнь запомнится, как трудился отец для развития таджикского искусства, подготовки национальных кадров. Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке. Акашариф трижды участвовал в декадах таджикской культуры в Москве в 1941, 1949 и 1957 годах.

0: уважаемые слушатели, а вот как рассказывает о нем Багрнисо Кобилова, профессор Национальной академии наук Республики Таджикистан.
1: Шариф Джураев, известный как Акашариф, принадлежит к плеяде народных музыкантов, стоявших у истоков таджикской советской музыки и внесших большой вклад в ее становление и развитие. Опираясь на вековые музыкальные традиции, он вместе с тем обладал тонким ощущением интенционного словаря эпохи. Ну, вы сами понимаете, это были такие годы, да, когда где-то были и маршеобразные произведения. Это было вообще вот в период культурной революции, когда на музыку, например, Марсельезы или Варшавянки, Пайраф Соломони, Садридина, они писали свои тексты. То есть это была эпоха, понимаете, когда нужно было писать вот такие патриотические песни. Исполнительский стиль и песенное творчество Акашарифа Джураева представляют большой интерес, поскольку они соединяют в себе все особенности таджикского горного песенного искусства и в то же время свидетельствуют о ярком индивидуальном таланте певца.
2: То есть он побрал в себя все?
1: Все, что можно было, и при этом он еще и был глубоко индивидуален. Угу. Действительно, его вот песни можно услышать, и даже если это не он пел, а его песня в другом исполнении, сразу определяется стиль Джураева. Угу. Акашариф часто выступал с концертами, участвовал в культурных мероприятиях республики. С огромным успехом выступал в многочисленных концертах по случаю провозглашения Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в декабре 26 года. На первом всетаджикском слете народных певцов, музыкантов, танцоров в 1931 году и на второй республиканской олимпиаде художественной самодеятельности в 1935 году в Сталинабаде. На декадах и днях литературы и искусства Таджикистана в Москве в 1941 году, это самая известная декада 1941 года, затем 1949 года и вот вторая крупная декада 1957 года, гастролировал по республике, городам СССР и за рубежом. Вот я немножко хотела остановиться на декаде 1941 года, которая состоялась в апреле в Москве. Кстати, вот сейчас апрель у нас, да? Это получается, что нашей декаде 75 лет. 75 лет со дня вот проведения первой декады Москвы, которая прошла с большим успехом и которая...
2: Это было первое яркое представление таджикской культуры.
1: Да, именно. Да. Это был большой прорыв, конечно. Это действительно была культурная революция. И вот в апреле 41 года в Москве состоялась вот эта первая декада таджикского искусства и литературы, которая прошла с большим успехом и которая стала определенным стимулом для закладки фундамента дальнейшего развития таджикского искусства. Например, песню Акашарифа Джураева «Калабанди», записанную в классическом стиле, можно услышать в различных интерпретациях. В последнем варианте «Толип Шахиди», сохраняя основные черты народной мелодии, привнес элементы профессиональной музыкальной культуры, такие как гармония, ритм, фактура и инструментовка. Песня «Калабанди» зазвучала в исполнении камерного оркестра с использованием тамбура и дутара, что создало общему звучанию песни особый колорит. И, как было отмечено во всех интерпретациях, сохраняется стиль Акашарифа Джураева, выдающегося музыканта на все времена.
0: Самых разнообразных музыкальных инструментах. Пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались. Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом. Трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров. Акашариф Джураев был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. И это еще раз доказывает, что песни Акашарифа Джураева не умирают. Они навеки остались в памяти таджикского народа. Уважаемые слушатели, у нас есть еще одна запись. Мы говорили об Акашарифе Джураеве со Следимом Низамовым.
3: Следим Низамов, заведующий отделом искусствознания Национальной академии наук Таджикистана, доктор искусствоведения. Говоря о жизни и творчестве устода Акашарифа Джураева, когда он приехал в Душанбе и состоялись первые его выступления, сразу стало ясно, что он является не просто талантливым человеком, он является носителем древнейших пластов таджикской традиционной музыки. Даже в условиях сегодняшнего дня мы точно не сможем сказать, как, каким образом в долине Каратегина и Дарваза появились, развивались, формировались именно циклы классической музыки, связанные с шашмаком. Потому что многие думают, что шашмаком – это плод городской культуры. Так, видимо, это и есть. Но городская культура или культура вот таких вот оазисов, как Бухара, Самарканд, было характерно и для Дарваза. Потому что мы знаем, что в Дарвазе жили и творили очень большая плеяда поэтов, так называемых вот дарвазские поэты. В этом кругу, в этом оазисе вырос Акашериф Джураев. Видимо, вот он включил в свой репертуар или освоил знатоков традиционной музыки очень много таких тонких, ярких примеров национальной музыки. И когда он выступал, Устод Айни и Устод Абдулхасим Лахути, другие деятели культуры и искусства, в нем заметили вот такую вот звезду носителя древнейших, я повторяю, древнейших культурных традиций. Вот так начинается творческий путь Акашерифа Джураева в столице. В Москве начинается декада культуры и искусства Таджикистана через 10 лет, в 1941 году. И вот одним из центральных номеров вот этого вот так называемого правительственного концерта в Москве был номер под руководством Акашерифа Джураева «Чорза». Никто не мог полагать, что вот он, будучи просто народным мастером, составил целую композицию из песен, мелодий разных краев Средней Азии. Бухары, Самарканда, Дарваза, Зеравшана и так далее. То есть сразу стало ясно, что он является великим мастером бастакором, вот композитором в сегодняшних терминах, композитор, бастакор. То есть он является вот автором вот этой великой композиции, которая произвела для слушателей Москвы, вообще для специалистов, которые потом неоднократно писали в газетах, в центральных газетах Москвы, тогдашнего Советского Союза. И всем это было очень удивительно, как народный мастер мог составить вот такую композицию. С того времени до сегодняшнего дня вот его композиция «Чорзар» является уникальным, ярким примером совмещения разных традиций, разных стилей музыки в одной сюите. И очень вот характерно, что одно время в молодости, будучи сам учеником великих мастеров, он начал привлекать так называемый вот музыкальный кружок многих талантливых представителей юношества. Вот однажды мне рассказывал великий наш композитор Абдулфатох Одинаев, что именно Акашериф Джураев в свое время, будучи во время творческой поездки в Дангару, заметил вот в лице вот маленького Фатоха Одина, талантливого музыканта, и попросил, чтобы он вместе с ним уехал в Душанбе. И вот рассказывал Фатох Одина, что вот в каком-то грузовике они там сели и приехали в Душанбе. Именно по инициативе Акашерифа Джураева Абдулфатох Одинаев поступил в музыкальное училище, затем уже в Московскую консерваторию и стал вот этим выдающимся композитором. Об этом он не раз говорил, писал, применял традиции Акашерифа Джураева в своих произведениях. Ведь он, если вспомнить, является первым автором, который соединил таджикский национальный инструмент домбра с симфоническим оркестром. И написал произведение «Фалак» для домбры и симфонического оркестра. Это был очень смелый шаг, маленький, неказистый такой маленький инструмент национальный и выдающийся оркестр из состава 100 человек. Вот они как бы соревнуются друг с другом. Итак, вот это произведение стало тоже вот символом синтеза или вот просто творческого соединения нашей национальной музыки с симфоническим оркестром, с европейскими традициями. След творчества Акашерифа Джураева. Другие его вот ученики, это вот знаменитые, обязательно нужно об этом сказать, Абдулло Назриев. Устод Абдулло Назриев, он является тоже носителем особого своего собственного стиля, но всегда он считал, и я думаю, что это правомерно, считал себя учеником Акашерифа Джураева. Абдулло Назриев тоже неоднократно казал себя как дающийся бастакор, то есть соединил разные стили, разные мелодии в структуре одной сюиты. Вот сегодня многие его уже ученики, его дети, внуки исполняют, это видно, что это тоже как бы стиль Акашерифа Джураева. Одина Хошимов, выдающийся наш певец, он тоже всегда считал себя учеником Акашерифа Джураева. Буквально вот можно сказать, что вот его судьба, творческая судьба Одина Хошимова, очень похожа на Абдулфато Одинаева. Точно так же Акашериф Джураев заметил, что этот молодой певец имеет большое будущее, с ним разговаривал, дал ему такое назидание, что ты будешь великим певцом, если вот научишься искать и найти свой стиль. Так и получилось, что сегодня можно сказать, что от Кашарифа Джурева до Одина Хашимова, а от Одина Хашимова до его детей и последователей, тоже можно наметить и чувствовать стиль Кашарифа Джураева. Кашариф Джураев играл на многих национальных инструментах. У него был собственный дутар, и панчтор, и думбра. То есть он играл, сам аккомпанировал себе. Сегодня многие вот это, об этом забывают. А это всегда имеет характерные отличия. Когда сам певец аккомпанирует себе, он как бы чувствует большую очень свободу творческую. Сейчас во многих современных концертах звучат вот его известная песня «Кал Абанди». «Кал Абанди» уже и в джазовом варианте, и в эстрадном варианте, и в разных там, да, оркестрован, там применяют аранжировки. Ведь даже за рубежом многие группы, ансамбли, которые увлекаются современной таджикской музыкой, выбирают именно эту песню. Видимо, это тоже не случайно, ибо Кашариф Джураев исполнял эту песню в разных вариантах, с разным текстом. Да. Многие сейчас исполняют только в одном тексте Абдул-Кадыра Бедиля, а сам Кашариф исполнял это также с применением текста Хафиза Ширази. Там другие кульминации, другие ауджи. Это тоже говорит о том, что он каждому своему так, творческому явлению подходил с импровизационным, что ли, подходом. Если вот пролистать все страницы его творчества, творчества Кашарифа Джураева, можно сказать, что он является целым явлением в мире музыки 20 века. Как композитор, как исполнитель, как педагог, как творческая личность вобрал в себе всю палитру национальной музыки Средней Азии. Вот в этом есть его великая заслуга.

Песни Ака Шарифа Джураева живы и сегодня, и завтра. Они всегда задорно и восторженно поют, а песни «До дарака», «Нола», «Ошьёни бульбулон», «Калабанди», «Анор овардам», «Чорзарб» остаются уникальными для всех. Его голос когда-то заполнял залы, звучал в домах, сопровождал радости и печали. В нем не было показной силы, была правда. Та самая, которую невозможно сыграть или выучить. Он пел так, будто говорил с каждым лично. И, может быть, именно поэтому его песни не стареют.

и немного о его регалиях. Таджикская филармония в городе Душанбе носит имя Акышарифа Джураева. Он награжден орденами Ленина и знака почета. Является народным артистом Таджикской ССР. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Майтубарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: Шумо намоишномаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лоҳутӣ ро аз рӯи асари нависандаи Хитой Цаоюй Раду Барқ дар тарҷумаи Деҳотӣ шунидед. Баранда Абдуқодир Маниёзов. Коргардон Ҳалима Насибулина. Ин гуфтор соли 1958 сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.